0: еще кто-нибудь? Ответьте. Ответьте, прием. Прием. Говорит станция Ливерпуль 815. 815. Прием.
1: И пар Ливерпуль же старт.